Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5BI-FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы, как обычно, выходим в прямом эфире, выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы заглянем в наш календарь и предложим вам материал в рубрике «Исполины» и музыку на протяжении всей передачи.

10 августа. Но для начала я хотел бы отступить на шаг назад и заглянуть во вчерашний день, в 9 августа. Для всего мира это страшная годовщина, это памятная годовщина памяти жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки 9 августа 1945 года. В связи с этим и наша первая музыкальная пауза. Но вернемся сегодня, в 10 августа. Я нашел несколько национальных дней, отмечаемых сегодня. Во-первых, Эквадор отмечает сегодня День независимости. Поздравляем. Не будем уходить из Южной Америки. Аргентина отмечает сегодня День военно-воздушных сил, ВВС. Поздравляем аргентинских летчиков. А Казахстан отмечает сегодня замечательный фольклорный праздник – День Абая. Поздравляем казахских товарищей. А теперь посмотрим, какие события произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 586 году до нашей эры, в этот день, вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжег первый храм, построенный еще Соломоном. Так началось Вавилонское пленение. Но перейдем в нашу эру, 610 год. В этот день было первое откровение Мухаммеду, явление ему ангела Джабраила, что считается датой возникновения исламской религии. В 843 году, в этот день, Верденским договором империя Карла Великого была поделена между тремя его внуками. Какое-то роковое место этот Верден вообще. В 1498 году английский король выдал исследователю Джону Кабату награду в 10 фунтов за открытие Канады. Вот так высоко вознаграждались первооткрыватели. Еще один первооткрыватель. В 1500 году, в этот день, португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар. А в 1535 году исследователь Жан Картье назвал исследуемые им реку и залив в Канаде именем Святого Лаврентия, поскольку тогда был День Святого, это сегодня тоже День Святого Лаврентия. Надо сказать, что река Святого Лаврентия – это самая полноводная река в мире, потому что через нее сливаются в океан все великие американские озера. В 1539 году король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. Он приказал составлять все официальные документы не на латыни, а на родном французском языке, в чем он был пионером в мировой истории. В 792 году, в этот день в рамках Великой Французской революции, произошло восстание 10 августа. Был штурмом взят дворец Тюильри, отстранен от власти и арестован король Людовик XVI. Вскоре он будет казнен. В 1809 году в этот день Эквадор объявил о независимости от Испании. Но за реальную независимость пришлось бороться еще 13 лет. В 1833 году, оставаясь в Америке, но уже в Северной, в этот день был основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее 200 человек. А стал великий город. В 1876 году в провинции Онтарио, в Канаде, был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было 13 километров. В 1897 году, в этот день, немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине. Общеизвестный аспирин, которым, я думаю, пользовался практически каждый человек. В 1905 году, в этот день, во французском городе Болонь-сюр-Мер прошел первый международный конгресс эсперантистов, в котором приняли участие 688 человек. И хотя язык этот известен в мире, но таким вот каким-то миллионным он так и не стал. В 1911 году в Великобритании был принят акт о парламенте, который лишил палату лордов права абсолютного вето.
В 1917 году Владимир Ильич Ленин в этот день прибывает в Финляндию после побега из основной части Российской империи на паровозе, где он под видом помощника кочегара был. В 1950 году состоялась премьера фильма «Бульвар Сансет» с Глорией Свенсон и Уильямом Холденом в главных ролях, который стал важным событием в мировой культуре. В 2004 году в этот день телескоп «Хаббл» обнаружил новую галактику NGC 3949, очень похожую на Млечный Путь. И теперь несколько персоналей, то есть вспомним людей, которые в этот день родились. В 1737 году родился Антон Лосенко, русский художник украинского происхождения, основоположник русской исторической живописи. Вот так. В 1780 году родился Федор Гаас, известнейший в свое время московский врач немецкого происхождения, известный как Святой Доктор. В 1810 году родился Камилло Кавур, итальянский граф, первый глава итальянского правительства, когда была объединена Италия. В 1814 году родился Анри Нестле, немецко-швейцарский фармацевт, предприниматель, основатель компании Nestle, продуктами которой пользуются очень многие сейчас даже. В 1839 году родился Александр Столетов, виднейший русский физик, в частности, известный своими опытами по измерению давления света. В 1845 году родился Абай Кунанбаев, казахский поэт-просветитель, философ, основоположник казахской классической литературы. Отсюда день Абая. В 1865 году родился Александр Глазунов, русский советский композитор, дирижер, педагог. В 1874 году в этот день родился Антанас Сметана, выдающийся литовский политический деятель, дважды президент Литвы перед Второй мировой войной. В 1879 году родился Александр Дранков, русский кинопродюсер, режиссер, оператор, фотограф, пионер российского кинематографа, фактически пионер российского кинематографа. В 1906 году родился Вадим Синявский, советский спортивный журналист, радиокомментатор, голос которого буквально знала вся страна. Телевидения не было, все слушали радио. В 1912 году родился Жорже Амаду, выдающийся бразильский писатель, журналист, политик, общественный деятель. «Генералы песчаных карьеров» многие смотрели. Вот фильм снят по его роману. И немножко об актерах и других людях. В 1929 году родился Олег Стриженов, актер театра и кино. Очень красивый актер внешне. В 1935 году родился Гея Кончели, грузинский советский композитор, известный в основном как кинокомпозитор. В частности, песня про Читу, Бриту Читу Маргариту написана на его музыку. В 1937 году родился Анатолий Собчак, советский российский ученый-правовед, политик, первый мэр Санкт-Петербурга постсоветской эпохи. В 1940 году поговорим еще об артистах, родился Вениамин Смехов, советский российский актер театра и кино. Я знаком с ним лично, он приезжал в Адалаиду. В 1945 году родился Александр Дабашьян, советский российский актер, кинорежиссер, сценарист. В 1950 году родился Алексей Брунов, российский бард, автор и исполнитель песен. В 1957 году родился великолепный российский актер, советский сначала, потом российский актер Андрей Краско, к сожалению, рано умерший. В 1960 году родился Антонио Бандерас, один из ведущих испанских актеров, ставший также и американским актером, кинорежиссер, продюсер и певец. И в 1974 году родилась красотка Юлия Курочкина, победительница конкурса «Мисс Мира» в 1992 году. Российская.

И в рубрике «Исполины» я, как человек, тоже имеющий врачебное образование, не могу не рассказать об одном из сегодняшних именинников, выдающемся враче, немецком враче, работавшем в России, Фёдоре Петровиче Гаазе. Хотя по-настоящему назывался Фридрих Йозеф Лаврентиус Гаас. Но в России стал Фёдором Петровичем Гаазом. Это врач немецкого происхождения, ставший филантропом, известный в России как святой доктор. Фридрих Гаас родился в католической семье аптекаря Петра Гааза и его жены Катарины Жозефы Софии Брюер 10 августа 1780 года. Его дед был врачом, вот отец, как я уже сказал, аптекарем. Гаас четвертый из 10 детей. Я скажу сначала несколько слов о его, так сказать, основных достижениях, а потом, если будет время, еще и обращусь к биографии. В 1806 году Гаас переехал в Россию по приглашению князя Репнина Волконского, который был послом в Вене, а Гаас тогда в Вене практиковал. Волконский вернулся в Россию и пригласил за собой Гааза. И Фридрих, то есть Фёдор, приобрел достаточно быстро обширную клиентуру среди известных русских людей. И постепенно получил место терапевта в трех больницах, в которых он и работал. В 1809-10 годах совершил путешествие на Кавказ для изучения минеральных источников, по результатам которых, которого путешествия написал отчет, разработав начало бальнеологии и климатотерапии в России. То есть был основоположником и этого. Во время Отечественной войны 1812 года служил в качестве хирурга в русской армии. Боролся с эпидемиями тифа в России. Тифа в 1825 году, трахомы в 1826 году и двумя эпидемиями холеры, сотрясшими буквально Россию в 1830-31 году. Об этой эпидемии писал и Пушкин, и в 1847-48 годах. Основал первую в России, в Москве, в частности, больницу неотложной помощи. В области медицинской, в клинической медицины является первооткрывателем метода анамнеза, то есть расспроса больного, сбора предварительной информации о его здоровье, об истории его жизни и болезни. В 1828 году вошел в состав комитета попечительного о тюрьмах общества. Было такое в России. Стал одновременно секретарем и главным врачом всех московских тюрем. И начал большую гуманистическую деятельность на поприще облегчения жизни осужденных, добившихся многого, несмотря на сопротивление чиновников. От облегчения кандалов до постройки новых тюремных больниц. Надо сказать, что он активно занимался и исследовательской деятельностью. В частности, он исследовал глазные болезни и работал над новыми методами лечения глазных болезней, чем, в частности, тоже стал очень известен, потому что фактически вот, офтальмолог он в России был тоже. Но настоящий, серьезный офтальмолог в России он тоже был первым. Он считал, что болезни воздействуют на человека, цитата, «так, что тот становится послушным орудием в руках злодеев». Конец цитаты. Из этого следовало, что исправление преступников возможно лишь при их излечении. На этом Гаас настаивал всегда. Можно сказать, что Гаас опередил свое время. Теперь известно, что некоторые заболевания вызывают, являются причиной антисоциального поведения некоторых людей. По натуре своей Гаас был очень бескорыстным человеком. Бедных больных он, как правило, лечил бесплатно. Причем он, как участковый терапевт, ходил на вызовы к больным в любую погоду. И еще такой наглядный пример бескорыстия
доктора его отказ от жалования, получаемого за должность главного врача тюремных больниц. А ведь это была беспокойная должность, и он отказался от оплаты. Через несколько лет после смерти Гааза на эту должность был назначен некий Беркут, ученик Иноземцева, который с удивлением обнаружил, что свои обязанности Гааз в тюремных больницах исполнял бесплатно. В начале 50-х годов Гааз заболел, болезнь протекала тяжело, возникли у него фурункулы, из-за чего он не мог лежать, и сидел только в кресле, в котором и умер 16 августа 1852 года. Последний путь его провожала 20-тысячная толпа.

Следует сказать, что Гаас пользовался безусловным уважением, известностью и уважением решительно всех московских заключенных и вообще преступников. И на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучали песни ансамбля «Последний переулок». А вы берегитесь там. Всего вам доброго. До встречи.